0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
2: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эдо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарды диамурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
22: Este radio voz de Turkia.
23: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
5: It Turkia hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 килогерц. С вами в студии я, Эльмира.

0: генеральным секретарем ООН Гутеришем. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. В преддверии саммита лидеров стран НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, вчера состоялась церемония открытия нового аэропорта Анкары. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу, Нижнюю палату Федерального собрания 9-го созыва на 20 сентября. Украина потребовала созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН после российских ударов, которые, по заявлению Киева, нанесли масштабный ущерб по всей стране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что соглашение между Тегераном и Вашингтоном, направленное на прекращение конфликта, будет подписано 19 июня.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Президент Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Гутеришем. Согласно заявлению Управления по связям с общественностью администрации президента, обсуждались региональные и глобальные события. Президент Эрдоган заявил, что Тюркия стремится к установлению мира и стабильности во многих регионах, особенно в Иране, секторе Газа и на Африканском Роге. Эрдоган заявил, что возможность дипломатического решения проблем между США и Ираном должна быть эффективно использована и что международное сообщество несет ответственность за предотвращение саботажа этого процесса. Эрдоган отметил, что эффективное продолжение деятельности миссии ООН в Сирии имеет важное значение и что Тюркия продолжит оказывать необходимую поддержку. В ходе разговора также обсуждались последние события на острове Кипр, а также гуманитарная ситуация в секторе Газа и Ливане.
1: Глава МИД Тюркии Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. Фидан заявил, что на переговорах с российским коллегой Лавровым обсудил шаги, которые можно предпринять для безопасного судоходства в Черном море. «Мы обеспокоены риском эскалации конфликта в Украине, особенно в контексте безопасного судоходства в Черном море. Мы обсудили, какие шаги можем предпринять в этом направлении», — сказал он. Министр иностранных дел Тюркии Хакан Фидан подтвердил главе Сергею Лаврову готовность Тюркии принять переговоры России и Украины. Считаем, что Россия и Украина должны вернуться к дипломатическому столу. Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров, сказал Фидан. По его словам, Тюркия тревожит эскалация украинского конфликта и опасность его расширения в географическом плане. Фидан также подчеркнул, что Тюркия готова сделать все, что от нее зависит, чтобы конфликт в Украине завершился. Фидан находится с визитом в Москве по приглашению Лаврова. Ожидается, что Фидан

0: НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, вчера состоялась церемония открытия нового аэропорта Анкары. 15 июня самолет с президентом Тюрки Реджепом Тайпом Эрдоганом на борту совершил первую официальную посадку в аэропорту Анкары. После приземления самолет Эрдогана встретили традиционной водной аркой. Выступая на церемонии открытия аэропорта Анкары, построенного для Трампа и лидеров саммита НАТО, Эрдоган отметил, что в то время как столица готовится принять саммит 7-8 июля, эти проекты укрепят авиационную и транспортную инфраструктуру Анкары. Благодаря 3-километровой соединительной дороге мы обеспечим прямой доступ для делегаций, принимающих участие в саммите НАТО, заявил Эрдоган. Аэропорт Анкары стал вторым аэропортом столицы после аэропорта Эсенбага, который обслуживает как внутренние, так и международные рейсы. Эрдоган отметил, что аэропорт и сопутствующие инвестиционные проекты были завершены в рекордные 230 дней, добавив, что была построена соединительная дорога протяженностью 12,5 километров. Президент сообщил, что данные проекты сформировали надежную транспортную сеть от аэропорта Анкары до центра города протяженностью 17 километров. С открытием аэропорта Анкары мы возродили объект, оставивший глубокий след в истории нашей авиации, отметил Эрдоган. Президент пояснил, что аэропорт построен в 1933 году по распоряжению основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка и долгое время использовавшийся в качестве центра военной авиации, был отреставрирован, получив новый облик и современные объекты. Президент добавил, что на территории аэропорта построена государственная гостевая резиденция с закрытой площадью 4800 квадратных метров и открытая парковка на 310 автомобилей. Эрдоган добавил, что открытие аэропорта Анкары поможет разгрузить воздушные и дорожные движения в районе маршрута к аэропорту Эсенбага. После совершения молитвы Эрдоган официально открыл аэропорт Анкары, столичный авиационный мост и соединительные дороги.
1: Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу 10-го созыва на 20 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания России нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, следует из указа. Выборы региональных парламентов планируются в 39 регионах России.

0: Украина потребовала созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН после российских ударов, которые, по заявлению Киева, нанесли масштабный ущерб по всей стране. Сообщается, что среди атакованных объектов было здание исторического монастыря. В понедельник киевские власти заявили, что в результате ударов серьезно пострадал Успенский собор Киево-Печорской лавры, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из важнейших религиозных и культурных символов Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также обратился в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО. Сибига сообщил, что удары были нанесены по Киеву, Харькову, Днепру и другим городам, в результате чего погибли мирные жители и сотрудники экстренных служб, а также пострадали дети. «Атакуя наших людей, наши города, наше культурное и религиозное наследие, Россия демонстрирует полное неуважение к международному праву и принципам, для защиты которых была создана Организация Объединенных Наций», написал Сибига в соцсети X. Он подчеркнул необходимость усиления давления на Москву и призвал международное сообщество к решительной реакции.
1: Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что соглашение между Тегераном и Вашингтоном, направленное на прекращение конфликта, будет подписано 19 июня. Как передает иранское государственное агентство ИРНА, соответствующее заявление главы государства сделал во время встречи в Министерстве внутренних дел. Благодаря достигнутой координации протокол соглашения между Ираном и США будет подписан в пятницу, заявил Пезешкиан. Президент также отметил, что в период конфликта в стране удалось сохранить внутреннюю стабильность, а государственные структуры продолжали эффективно выполнять свои функции. Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном после Сирии.

и интенсивных переговоров. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гари Бабади подтвердил факт достижения соглашения и заявил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан 19 июня в Швейцарии. Арбитров ВАР едва не отстранили из-за двусмысленного жеста в прямом эфире. Инцидент произошел в тот момент, когда официальная телетрансляция перед стартом игры переключилась на комнату видеоповторов, представляя зрителям судейскую бригаду. В этот момент австралийский судья Шон Эванс показал в камеру перевернутый знак ОК. В современном западном массовой культуре и соцсетях этот символ имеет крайне противоречивую репутацию. С одной стороны, это безобидная школьная игра-розыгрыш Circle Game, но с другой, этот знак активно используют ультраправые группировки как скрытый символ.

0: официально внесла его в список символов ненависти. Антидискриминационная организация FIRE, которая мониторит проявление расизма на турнирах FIFA, жестко осудила действия судьи, назвав жест неонацистским, и официально потребовала немедленно снять австралийца с матчей чемпионата мира. Тем не менее, дисциплинарный комитет FIFA, изучив записи, полностью оправдал арбитра, заявив об отсутствии каких-либо доказательств нарушений. Сам Шон Эванс категорически отверг любые злые намерения или политический подтекст. По словам арбитра, движение пальцев было неосознанным и являлось лишь непроизвольным нервным тиком, который он многократно повторял в течение матча, когда крутил в руках судейскую ручку. Судья выразил сожаление из-за неверной интерпретации его движения и продолжил работу на турнире.
1: FIFA предложила открыть свой первый фестиваль футбола для игроков до 15 лет матчем между Палестиной и Израилем. Мероприятие, запланированное на сентябрь в США, будет открыто для всех 211 членских федераций, включая Россию, которая была отстранена от соревнований FIFA после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Предложение FIFA начать фестиваль с матча между Палестиной и Израилем последовало за инициативой президента FIFA Джани Инфантино, который 30 апреля на ежегодном конгрессе предложил представителям обеих федераций пожать друг другу руки на сцене и сфотографироваться вместе. Раджу подклонил просьбу Инфантино словами: «Мы страдаем». Пока не ясно, примут ли страны участие в фестивале. Уважаемые слушатели, это были новости.
2: «Алышамадым» – так называется песня, которая звучит для вас в исполнении Сибель Бельгич.

Украина нанесла удары дронами по нефтебазе и химзаводу в России. Украинские военные нанесли дальнобойные санкции по важным энергетическим объектам на территории России и на временно оккупированных территориях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях. Он опубликовал видео ударов беспилотников Службы безопасности Украины по комбинату «Темп» в Рыбинске Ярославской области, который считают нефтехранилищем Росрезерва. Это более чем в 700 километрах от Украины. Также вооруженные силы Украины ночью атаковали химкомбинат «Азот» в Тульской области. Этот завод в Новомосковске является одним из крупнейших российских производителей аммиака и азотных удобрений. Предприятие поставляло химическую продукцию на завод имени Свердлова в Дзержинске, где производятся взрывчатые вещества для боеприпасов. Сообщается об ударах беспилотников по объектам в 28 регионах России и на оккупированных территориях Украины. По словам Зеленского, целями стали объекты российской военной логистики. Дроны ударили по аннексированному Крыму и Севастополю. Аннексированный Крым и Севастополь вновь подверглись атаке беспилотников. В Симферополе после удара вспыхнул пожар на ТЭЦ. На опубликованных видео в социальных сетях видны зарево и столбы дыма над городом. Сообщается, что в городе начались перебои со светом. Украинские дроны несколько дней подряд бьют по российской логистике на юге Украины и в Крыму. На фоне атак на полуострове обостряются проблемы с топливом. На ряде заправок фиксируются перебои с бензином, а у работающих АЗС выстраиваются очереди. Накануне ВСУ нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск России с боекомплектом и топливом в Армянске.

Компания DCOA, которая участвует во внедрении систем фильтрации и блокировок интернета по требованиям Роскомнадзора, объявила закупку серверного оборудования на сумму 1,31 миллиарда рублей.

Поставка техники должна быть завершена до августа этого года. ДЦОА была создана для реализации закона о суверенном Рунете и выступает основным интегратором технических средств противодействия угрозам, которые Роскомнадзор устанавливает на сетях интернет-провайдеров. Именно через эти системы проходит фильтрация трафика, блокировка запрещенных ресурсов и ограничение доступа к различным сервисам. Согласно документации, компания планирует приобрести не менее 154 высокопроизводительных серверов российского производства. В Ростелекоме, которому принадлежит ДЦОА, заявили, что закупка связана с технологическими задачами компании. Расширение инфраструктуры происходит на фоне сообщения о нехватке мощностей для обработки растущих объемов интернет-трафика. По данным СМИ, из-за перегрузки оборудования в отдельных случаях заблокированные ресурсы временно становились доступны пользователям. Роскомнадзор ранее отрицал наличие подобных проблем. В последние месяцы ведомство усилило контроль за интернет-провайдерами и продолжает расширять возможности систем блокировок и фильтрации трафика. Одним из приоритетов остается борьба с VPN-сервисами, которые используются миллионами граждан для обхода блокировок. Ранее правительство выделило около 40 миллиардов рублей подведомственному Роскомнадзору, главному радиочастотному центру. Часть этих средств планируется направить на развитие инфраструктуры, используемой для противодействия VPN и другим инструментам обхода ограничений. По данным отраслевых источников, увеличение вычислительных мощностей должно помочь Роскомнадзору повысить эффективность блокировки VPN-сервисов и обработки интернет-трафика. На фоне ужесточения ограничений российские разработчики уже сообщали о проблемах с доступом к зарубежным репозиториям кода, облачным сервисам и другим международным ресурсам.

Россия ввела ограничения на сельхозпродукцию из Армении. Россельхознадзор сообщил, что решение связано с продолжающимися случаями выявления карантинных вредителей в продукции, поступающей из Армении. В частности, в июне специалисты обнаружили карпового жука в партиях орехов, сушеных персиков и сушеных томатов, поступивших из Армении. По данным Россельхознадзора, ограничения будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не предоставит механизм, гарантирующий безопасность и прослеживаемость поставщиков продукции. В ведомстве также заявили, что неоднократно информировали армянские власти о выявленных нарушениях и поэтапно вводили ограничения на отдельные категории товаров. В последние недели под запрет уже попали фрукты, овощи, сухофрукты и ряд других видов сельскохозяйственной продукции. Российская сторона считает, что действующая система фитосанитарного контроля в Армении не обеспечивает необходимого уровня безопасности поставок. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство окажет поддержку фермерам, пострадавшим от ограничений, и продолжит курс на диверсификацию экспортных рынков. Решение принято на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Россией и Арменией. В последние месяцы Москва и Ереван неоднократно обменивались критическими заявлениями по вопросам двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и внешнеполитического курса Армении.

0: Дорогие друзья, седьмые всеобщие выборы, состоявшиеся в Эфиопии 1 июня 2026 года, как ожидается, завершатся политической победой премьер-министра Абия Ахмеда и правящей партии процветания. Однако, наряду с выборами, основное внимание в повестке безопасности страны сосредоточено на событиях на севере. В частности, политическая и военная активность, наблюдаемая в последнее время в регионе Тиграй, свидетельствуют о том, что Эфиопия, вступившая в хрупкий мирный процесс после войны 2020-2022 годов, затронувшей жизни сотен тысяч людей, может вновь столкнуться с серьезным кризисом безопасности. Представляем вам оценку ситуации координатора ОСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Девиджауглу. В центре нынешней напряженности находится борьба за власть внутри Народного фронта освобождения Тиграя, который пытаются реорганизовать в послевоенный период. После подписания Преторийского соглашения в ноябре 2022 года дискуссии о лидерстве и представительстве в политике Тиграя постепенно переросли во внутрипартийное соперничество. Особенно усилились попытки крыла под руководством Дебрициона Греми-Каэля укрепить контроль над региональными институтами, что углубило внутренние политические противоречия. В последние месяцы нейтрализация конкурирующих фигур и попытки восстановить влияние Народного фронта освобождения Тиграя на региональное управление свидетельствуют об ускорении консолидации власти внутри организации. Это влияет не только на внутренний политический баланс в Тиграе, но и на отношения между Аддис-Абебой и региональной администрацией. С другой стороны, главным отличием нынешнего процесса от предыдущих кризисов является поиск новых союзов. Особое внимание привлекает наблюдаемое в последнее время сближение между Эритреей и Народным фронтом освобождения Тиграя, несмотря на то, что во время войны в Тиграе Эритрея была одним из важнейших союзников федерального правительства Эфиопии. Аналогичным образом существуют оценки, согласно которым между некоторыми элементами группировки ФАНА, ведущей вооруженную борьбу против федеральных властей в регионе Ахмара, и тиграйскими политическими силами формируется скрытая основа для сотрудничества. Хотя точных данных о масштабах и глубине этих связей нет, новая конфигурация, основанная на принципе «враг моего врага – мой друг», создает крайне сложную ситуацию в сфере безопасности на севере Эфиопии. Наиболее опасным аспектом напряженности остается вопрос западного Тиграя. Эту территорию тиграйцы исторически считают частью их региона, тогда как амхарские силы рассматривают ее как землю Амхара. После войны западный Тиграй фактически перешел под контроль амхарских сил. Перемещение сотен тысяч людей и взаимные обвинения в изменении демографической структуры региона выводят проблему далеко за рамки обычного спора об административных границах. Руководство Народного фронта освобождения Тиграя выступает за возвращение перемещенных тиграйцев и восстановление контроля Тиграя над регионом, тогда как федеральное правительство предлагает решить вопрос посредством конституционных механизмов и возможного референдума. Значительное расхождение позиций сторон делает Западный Тиграй наиболее вероятным триггером нового конфликта. Наиболее серьезный риск заключается в возможности того, что силы обороны Тиграя предпримут новую военную операцию в направлении Западного Тиграя. В таком сценарии может возникнуть многоуровневый конфликт, в который помимо федерального правительства и тиграйских сил могут прямо или косвенно оказаться вовлечены амхарские ополченцы, формирование ФАНА и даже такие региональные игроки, как Эритрея. В отличие от кризисов безопасности последних лет, это может привести к более масштабному циклу нестабильности, когда несколько линий конфликта будут одновременно подпитывать друг друга. Развитие событий в Тиграе важно не только для внутренней политики Эфиопии, но и для геополитики всего Африканского рога. Учитывая напряженность в отношениях между Эритреей и Эфиопией, региональные последствия гражданской войны в Судане, а также усиливающуюся конкуренцию внешних игроков в Красном море и на Африканском роге, возможный конфликт на севере Эфиопии способен оказать влияние на региональный баланс безопасности. Особенно если принимать во внимание стремление Эфиопии получить доступ к морю, вопрос Сомалиленда и стратегические разногласия с соседними государствами, кризис в Тиграе нельзя рассматривать исключительно как локальную проблему. В заключение можно отметить, что после выборов главным испытанием для правительства Абии Ахмеда станут не результаты голосования, а вопросы безопасности. Хотя нестабильность в регионах Амхара и Оромия сохраняет свою значимость, именно новые союзы, формирующиеся в Тиграе, соперничество вокруг Западного Тиграя и фактор Эритреи будут определять наиболее критическое направление угроз для Эфиопии в ближайший период. Поэтому даже если выборы в краткосрочной перспективе создадут впечатление политической стабильности, устойчивость страны в среднесрочной перспективе будет во многом зависеть от развития событий на севере и от того, насколько эффективно власти Аддис-Абебы смогут управлять этим кризисом. В частности, если сторонам не удастся найти основу для компромисса по вопросу Западного Тиграя, существует вероятность того, что хрупкий мир, достигнутый после Преторийского соглашения, окажется под серьезной угрозой. Дорогие друзья, это была оценка ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Кана Давиджоглу.
1: Зоны конфликта в Африке.

в завершение коротко о событиях дня. Президент Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Гутерришем, глава МИД Тюркии Хакан Фидан и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. В преддверии саммита лидеров НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, вчера состоялась церемония открытия нового аэропорта Анкары. Украина потребовала созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН после российских ударов, которые, по заявлению Киева, нанесли масштабный ущерб по всей стране. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что соглашение между Тегераном и Вашингтоном, направленное на прекращение конфликта, будет подписано 19 июня. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Turquía. Esta es la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешън, Бонго Дентай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
5: Да, да, Тюркия гаг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия с Хма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
9: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Овоза.
12: Гитплеер Тюркиянын тети радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
15: Олди Радио Глаз Тюркия.
16: Гидарреди Аммурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
4: It Turkiye hangia radio ya?
15: Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Туркия.
3: Овди Радио Глас Туркия.
0: Гидарреди Аммурия Туркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да, Турция Ранг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
14: Овода, Турция Вину, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
14: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
9: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосы.
19: Эдо Ифонетис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия. Гидар Радио Амурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
3: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.